0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Wir präsentieren die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach Show.

все кровь. Мой язык безвкусный станет железом, чтобы говорить, чтобы говорить. Понимаешь только язык меча, что ж.